Пассажир пришел. А я Кало топает. Кепа майо Кало. Оленица. Смотри, Юрия попал. Он того музея.